транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 8 часов.

0: сообщает Яндекс Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Сообщает Яндекс Погода.
1: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 остался один день. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 9 часов.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои? Клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Управлять по-старому уже не работает.
8: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
7: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
8: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
7: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
8: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН-107-720-305-866-8-16.
9: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
10: 18+.
11: Группа «Многоточие» в Тюмени.
12: В жизни так
11: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
13: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.

На Красной Армии Артикасти бриллиант. Мы с вами тоже сверкаем, потому что у нас с вами суббота. Прекрасное время, чтобы провести его с максимальной пользой для себя любимых. И, пожалуй, наши выходные пройдут под таким кодовым слоганом «Камера, мотор, экшен». Потому что в Тюмени впервые у нас проходит большой фестиваль жанрового кино. Сегодня можно посмотреть самые разные... самую разную кинопрограмму, триллеры, хорроры, мистику, детективы, драмы, фантастику. В общем, все, что вам нравится. Конечно же, комедии тоже будут. Приходите с 12.00 в контору пароходства. Вход свободный. По-моему, красота. У нас с вами тоже дела будут уже музыкальные, тоже вполне себе достойные какой-нибудь премии. Алекс Гаудино, диджей Смэш, Артем Качер. Все это для вашего прекрасного настроения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оптимистичная история Whisper от Joel Corey. Уже через одну минуту лови здесь.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Темпер Сити и Self Aware. Очень эпичный трек к нашей субботе. Послушаем уже через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить, пора действовать.
6: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
7: ООО «Специализированные застройщики Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /@domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Лента и ОК – одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов, 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: армии Федер и Люси «Goodbye», трек, который вышел в 2015 году. Я тогда только заканчивала 11 класс. Не знаю, где были вы, возможно, где-нибудь тоже со мной заканчивали школу. Что тогда было модно? Самое главное — надеть что-нибудь блестящее, какие-нибудь большие каблуки высокие и отправиться куда-нибудь в клуб всю ночь танцевать, а утром уже можно было бы пойти на пары. Вот такие у нас были развлечения примерно 10 лет назад. А что же у нас сейчас? Модно или желанно? Все можно найти в нашей афише. Пожалуйста, заходите в группу «Радио Красная Армия» во ВКонтакте, либо в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Смотрите, какие у нас сегодня знаменательные события проходят. Надевайте все лучшее сразу и вперед покорять этот мир. Ну а мы, конечно же, поможем любимой музыкой. Впереди прекрасные дуэты, даже трио. Карлита и Софи Такер прямо по курсу. Еще раньше Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Делаем громче и настраиваемся на прекрасную субботу.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Две красотки, Мадонна и Кайли Миноук, Love Sensation. Очень вдохновляющая работа, послушаем уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Видит

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 11 утра. Всем большой привет, это я, Маша Бакута, у нас с вами 12 сентября, суббота, мы продолжаем просыпаться вместе, и тюменцы, кажется, сошли с ума, в чем расскажу впереди.

вкус их работы ловлю. Ну, вы знаете, что у нас такое помешательство, настоящее сумасшествие, а для кого-то даже тоже праздник. В Тюмени случился, когда вышел новый Человек-паук. Он уже добрался до корзин тюменцев в прямом переносном смысле, потому что после премьеры фильма спрос на товары с супергероем в Тюмени вырос примерно на 50%. Больше всего тюменцы налегают на футболки, на карнавальные костюмы, на маски, на фигурки, на постельное белье, на лего и на чехлы для телефонов. Вот такой у нас кумир для мальчиков примерно 40+. Ну, в любом случае, мы будем всегда поддерживать вас. Все ваши тренды, в том числе музыкальные, DNCA, Мия Бойко, Меркель Кремон, все это прямо по курсу. Будь рядом и делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 22 градуса. Днем сегодня плюс 25, к вечеру плюс 19 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Another и 54 Ultra. Talk to you. Будем вдохновляться уже через пару минут.
0: Реклама.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
7: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама. Застройщик ООО «СС ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 23, днем сегодня плюс 25, к вечеру, возможно, небольшой дождь и плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The second voice, let me be. Ловим ритм уже через полторы минуты.
3: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
0: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Кэрри «Get Shaky» — еще одна популярная песня из магазина «New Yorker». Помните, были такие золотые времена, когда отправляешься за покупками в свой любимый магазин. Возможно, сегодня ничего не изменилось спустя столько времени. Ну и как приятно ходить по любимым делам, когда в ушах любимая музыка. Пожалуйста, скачивайте приложение мобильное «Красная армия» и слушайте нас в любое время, в любом месте, в любой точке земли. У нас огромное количество слушателей, даже на разных континентах. Очень это, конечно, приятно осознавать. Так что кому-то сегодня доброе утро, кому-то еще, может быть, доброго вечера. Ну, а мы с вами движемся далее. С нами красивущие работы от Моны и Нептуники прям по курсу. Так что делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна стильная вещица от Topic и Carte Blanche – Lucky Ones. Лови уже через пару минут.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС. Гортвень. ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Тройная выгода. ВЭМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатно. Платный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
6: 18+. Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21. Или приходите на Одесскую 48А.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 12. И снова всем большой привет, это я, Маша Бакута, у нас с вами 12 сентября, суббота, погода по-прежнему прекрасная, буквально нас балует сегодня, ну и не только погода, что еще расскажу впереди.

На Красной Армии Джонни, Аллея. И действительно, сейчас самое подходящее время, чтобы погулять, насладиться и аллеями тюменскими, и лесами нашими прекрасными, которые тоже нас радуют уже не только летом, но и осенью, потому что у нас настоящий грибной урожай сейчас буквально процветает, и тюменцы даже не знают, как сбежать из леса от грибов, потому что их очень много, и, как они сами говорят, сил уже их нет собирать, поэтому, если вы любитель тихой охоты, еще ни разу ничего не собирали этим летом или этой осенью, пожалуйста, вперед, леса тюменские вас ждут, только давайте без искусственного интеллекта обойдемся, как, чтобы не было, как в том анекдоте, искусственного интеллекта спросили, нормальный ли гриб, потом оказалось, что гриб ненормальный, и интеллект говорит: ой, извините, а чем я вам еще могу помочь? Поэтому надеемся на ваши знания, на вашу, конечно, смекалку. Ну, а мы, как всегда, конечно, вас поддержим отличной музыкой. Впереди Marshmello, Portugal The Man, Toxis, Dora. Все это прям по курсу. Делай громче.

0: Еще одна.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Еще одна красивая история. Magnetic от The Bauza. Ну, красота же. Ловите через пару минут.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в Грааль.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: Глава.

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди нас ждут насыщенные выходные и очень креативная следующая неделя. И по традиции этой недели сначала немного о ТНФ. В среду в городском пространстве ТНФ в 10 утра начнется муссходка, а в 17.00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить Керн и нефть под УФ-светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину 0+. И обязательно планируем с вами 15 сентября. С 18.30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ 16+. Сегодня с 12 дня в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства пройдет открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса 0+. В 18.00 «Бульвар Бар» приглашает нас на «Музлото». В программе ведущий, стендап, призы и еще много всего интересного. 18+.

0: собаками. Будут работать зоопсихологи, ветеринары и еще многое другое. Ноль плюс. В 13.00 на кухне рынка Михайловский будем расписывать мини-тыквы, пить чай и создавать осенний декор 7+. С 14.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет день юных программистов. Ребята попробуют разработку VR-игр, диджитал-спорт, искусственный интеллект, Roblox, Minecraft и робототехнику. Обещаю даже робособаку 0+. Также в 14.00 Дом-музей русских пород лошадей зовет на большой конный праздник. Впервые в Тюмени парад пород. Перед нами появятся лошади с удивительными историями. Породы, чьи представители покоряли Эльбрус и совершали кругосветные путешествия. Миниатюрные лошади и настоящие гиганты конного мира. А еще познакомимся с жеребятами, родившимися этим летом. 0+. 14 сентября в 20.00 в ДК «Железнодорожник» выступит Павел Дедищев. Участник стендап на ТНТ Павел привезет новый сольный материал, в том числе шутки, которым тесно в телевизионном эфире 18+. В среду в 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» начнется пятый сезон проекта «Не холодно, Тюмень. Модные сезоны». В программе большое шоу и коллекции российских дизайнеров, а специальным гостем станет стилист Александр Рогов. 6+. В 20.00 в «Бруклин Болл» на Тимофея Чаркова выступит звезда женского стендапа Маргарита Родина. В сольной программе искренний и смешной разговор о жизни после 40, семье и умении сохранять чувство юмора. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кайго и Макс MC Noun Take Me Back. Ловим позитив, заряжаемся этим отличным настроением уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
9: Правда? Мы ж только пришли.
8: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Ост».

Ну, просто ультрамодная работа от Люси Чеботиной «Зеленые глаза». А сколько еще таких историй мы услышим в чарте «Выборка», которую нам приготовил Гера Адамян. Уже в следующем часе в 13.00 лови подборку самых главных хитов этого лета, этой осени. Поэтому присоединяйся, нет права пропустить совсем ничего. Делай громче уже сейчас, потому что с нами Филатов, Кэрос и СТ. В эти секунды специально для вашего отличного субботнего настроения.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведи и Broken Heart. Лови и делай громче уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Видит

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 13 часов.

Бабье летовские приветливости, ребята. Это Гера, то есть я и главный тюменский чарт «Выборка». В течение часа мы насладимся с вами 20 лучшими хитами недели. Зададим настрой на эти выходные, танцевальные, конечно же, в первую очередь. Есть парочка, кстати, классных лирических хитов, которые тоже я вам представлю. Да, и еще с сегодняшнего дня два трека больше не в этом списке лучших. Это Алекс Уоррен с моей любимейшей работой «Fever Dream». К моему, опять же, сожалению, вылетает Хугель и Сольта с работой «Джамайка». Бам-бам-бам. Но мы не расстраиваемся, потому что сегодня мы кайфанем с вами от 20 главных этой недели. Поехали!

0: танцевальная новинка Fast Friends от создателя хита прошлого года. Его зовут Зёрб. Мы его помним с работы Мваки, которая разрывала танцполы. И сегодня он заходит к нам с совместкой от 24K Golden. Ну или по-русски 24-каратное золото. Доберутся ли они до тройки лучших, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну и вот, например, Мот уже 8 недель у нас в чарте и так и не смог туда попасть. Ну я имею в виду в тройку лучших с работой Инда Клаб.
1: 19 место.

0: любимчиком Дэвида Гетты. В эфире главный хитмейкер Великобритании. Последних лет это Джоэл Кори и его свежайший гипнотизирующий трек, который называется «Whisper». Сразу после этого хита я хочу вам кое-что рассказать. Знаете что? Новости какие? Музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Яндекс.Музыка внедрила несколько решений, касающихся контента, при создании которого был использован искусственный интеллект. В сервисе появилась разметка об использовании ИИ в описании трека в настройках. Меньше ИИ в рекомендации также появилось. Также стриминг внедряет правила и инструменты для борьбы с недобросовестными практиками применения искусственного интеллекта. Вот это меня новость, если честно, порадовала. Ну а к началу учебного года ВК-музыка и образовательная платформа Учи.ру провели исследование музыкальных предпочтений школьников 1 по 11 класс и выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учеба дается чуть-чуть сложнее. В топе рейтингов любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа «Король и Шут». На втором месте «Кино» и «Виктор Цой», ну а третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 треков вошли хит «Экспонат» от Миа Бойки, «Сикс Эван» Газана, «Феникс» Беовульф, «Любимка» Марьяны Локель и «Мало 2.0» Егора Крида. На этом рубрику музыкальных новостей мы закрываем, потому что очень спешим мы с вами, ну, я, по крайней мере, точно, вернуться к нашим любимым китам.
1: 17 место.

0: считаю, что это исторический дуэт, который прямо сейчас разрывает мировые чарты, так же, как и, собственно, наш главный тюменский. Нидерландский гений электронной музыки Мартин Гаррикс объединился с самой королевой поп-музыки, неподражаемой Мадонной. Это главный хит из ее нового танцевального альбома, который называется «Bizarre». Номер 15, собственно, в чарте выборка.
1: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
2: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
1: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
2: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
1: Билеты от 2990 рублей.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО «ЦМС», город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это «Выборка», и в эфире главный плейлист недели из 20 лучших, и на очереди трек, который занимает в этом списке 14 место. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 14 место.

0: На 5-й неделе пребывания в списке лучших этот хит «Magnetic» от The Bounce с 7-й строчки падает на 12-е место. Грустно, конечно. Но вот у Russian, Rao, Alejandro и Wizkid ситуация еще хуже. С работой Pongo в прошлые выходные они были на 3-й строчке, а сегодня резко упали на 11-е место.
1: 11-е место.

0: очень красиво мы завершаем первую половину нашей двадцатки. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, именно так называется эта классная работа. Впереди у нас с вами короткая пауза. После нее мы перейдем ко второй части нашего плейлиста.
1: Прогноз погоды.
2: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25 градусов, вечером плюс 19 и небольшой дождь. Завтра днем также небольшой дождь и плюс 16.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница».

0: Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
1: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Группа «Многоточие» в Тюмени.
10: В жизни так бывает.
9: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
11: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
12: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
13: Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
15: Не забегаем, а залетаем, я бы сказал, во вторую половину нашей двадцатки главных хитов недели. Сразу же, с динамики и танцев, встречайте 9-е место выборка. Slater, Dance.

0: танцевальный шедевр от румынского музыканта диджея Гоша, который называется Мичико. С 12 строчки на второй неделе пребывания в списке лучших поднимается на 7 место. Ну а на строчке выше оказались Тем Импала и Дженни. В прошлые выходные они были на 5 месте с работой Дракула.
1: 6 место.

0: Это итальянский диджей-дуэт Ave и их классная работа, которая называется Meet Me in the Dark. Очень быстро считаю, что они добрались до четвертой строчки. Всего за 5 недель. И следующие выходные они смело могут попасть в топ-3. Но сегодня уже там все распределено и все позиции уже разобрали. Кем, кто, узнаешь, конечно же, после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 25 градусов, вечером плюс 19 и небольшой дождь. Завтра днем также небольшой дождь и плюс 16.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Ну что, everybody-шки, ну наконец-то мы добрались с вами до топ-3 хита недели. И, честно говоря, у нас здесь только самые танцевальные хиты. Начнем слушать их по очереди. Третье место сегодня забирают те, кто в прошлые выходные были номер 2. Это Anota и 54 Ultra, Talk to You.
1: Третье

На четвертой неделе Гаязов Brothers с шестой строчки залетают сразу же на второе место в топ-3 хитов недели с работой «Санта Лючия». Кто же, спросите вы, опередил их и забрал первое место? Узнаете после того, как я напомню весь порядок двадцатки. Погнали! Номер 20 на этой неделе новинка Зерб и 24K Golden Fast Friends. С восьмой строчки на 19-ю резко опускается мод с работой In The Club. Номер 18, еще одна новинка, это Джоэл Кори с работой Whisper. 17-я строчка, это The Second Voice, Let Me Be. Прошла неделя, как он залетел к нам в чарт и сразу же поднимается на 16-е место. Это Тима Белорусских, «Мысли». Номер 15. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бежа». Четырнадцатая строчка. Филатов и Кэрос, «Среди счастливых людей». Тринадцатую строчку забирает «Градусы» на ресницах. 12-е место. «The Bows», «Magnetic». Два шампура, я так называю 11. Это Russian, Rao Alejandro и Wizkid, Pongo. Шампур и лаваш, это десятка, ребята. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». 9-я строчка, Slater, «Dance». «Бесконечность». Вот она, восьмерочка вам. Ребята, ловите. Holiday Boy, Loco La Vida. На

строчка Тем Импала и Дженни Дракула. Пятое место. Ваня Дмитриенко. Недоступно. Отпускаем пульс, тайны, ответы. Четвертая строчка. Эйв. Meet me in the dark. По номерам 3. Анноте и 54 Ультра. Talk to you. Серебро забрали Гаязов Бразерс с работы Санта Лючия. Номер один на прошлой и на этой неделе. Встречайте главный хит. Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun.

Какая же классная работа вновь на первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате, Moving to the Sun. Этот хит лично у меня вызывает всегда тропическое жаркое настроение. Хоть у нас и лето закончилось, но мы продолжаем создавать себе сами жаркое настроение. На эти выходные и да и вообще все остальные, собственно. Бокал моего любимого кремана за вашу с нами энергию. Чтобы всегда хватало на продуктивность, ну и, конечно же, на отдых. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 14. И снова всем большой привет, это я, Маша Бакута, у нас с вами 12 сентября, суббота, проводим ее с удовольствием, и кое-что уникальное и красивое расцвело у нас в Тюмени, что именно, расскажу впереди.

прекрасная армия Газерс Бразерс и Санта-Лючия. И настоящая вот такая же Санта-Лючия у нас разворачивается в Тюменском округе, потому что у нас впервые в жизни расцвели настоящие лотосы. Это редкое, уникальное, удивительное явление, которое, ну, совсем не хочется обходить стороной. Обычно эти цветы можно встретить лишь на юге России или на Дальнем Востоке, но в этом году климат Тюменской области, ну, поспособствовал тому, чтобы и лотосы у нас зацвели. Я предлагаю в честь этого как минимум загадать желание. Вот просто уже за сам факт этого прекрасного цветения. Мы с вами тоже цветем, я надеюсь, пахнем, потому что суббота, у нас сегодня шикарная погода. Лето к нам решило еще раз заглянуть, а вместе с ним и отличная музыка. Диваш, Миша Марвин, Хана, все это прямо по курсу. Делай громче и наслаждайся каждой минуткой этого дня.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна стильная вещица – «Dance» от Слайтера. Услышим уже через пару минут.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmy

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди нас ждут насыщенные выходные и очень креативная следующая неделя. И по традиции этой недели сначала немного о ТНФ. В среду в городском пространстве ТНФ в 10 утра начнется муссходка, а в 17.00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить Керн и нефть под УФ-светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину 0+. И обязательно планируем с вами 15 сентября. С 18.30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ 16+. Сегодня с 12 дня в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень Сити Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства пройдет открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса 0+. В 18.00 «Бульвар Бар» приглашает нас на «Музлото». В программе ведущий, стендап, призы и еще много всего интересного. 18+. 13 сентября в воскресенье с 11 утра стартует «Хвостатый фест» на озере Тихом. Парад пород от шпицев до алабаев. Спортивная арена, танцы с собаками. Будут работать зоопсихологи, ветеринары и еще многое другое. 0+. В 13.00 на кухне рынка Михайловский будем расписывать мини-тыквы, пить чай и создавать осенний декор 7+. С 14.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет День юных программистов. Ребята попробуют разработку VR-игр, диджитал-спорт, искусственный интеллект, Roblox, Minecraft и робототехнику. Обещаю даже робособаку. 0+. Также в 14.00 Дом-музей русских пород лошадей зовет на большой конный праздник. Впервые в Тюмени парад пород. Перед нами появятся лошади с удивительными историями. Породы, чьи представители покоряли Эльбрус и совершали кругосветные путешествия. Миниатюрные лошади и настоящие гиганты конного мира. А еще познакомимся с жеребятами, родившимися этим летом. 0+. 14 сентября в 20.00 в ДК «Железнодорожник» выступит Павел Дедищев. Участник стендап на ТНТ Павел привезет новый сольный материал, в том числе шутки, которым тесно в телевизионном эфире 18+. В среду в 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» начнется пятый сезон проекта «Не холодно, Тюмень. Модные сезоны». В программе большое шоу и коллекции российских дизайнеров, а специальным гостем станет стилист Александр Рогов. 6+. В 20.00 в «Бруклин Боул» на Тимофея Чаркова выступит звезда женского стендапа Маргарита Родина. В сольной программе искренний и смешной разговор о жизни после 40, семье и умении сохранять чувство юмора. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

найти то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтик Акмаль и его история любовная.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут, нам...
1: Услышим уже через пару минут.
3: Реклама.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООС «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуобъятия. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно.

0: Оцените свои финансовые возможности и риски.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Глава.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

как минимум кошечка или котика, может быть, какое-то другое у вас тотемное животное на эти выходные, в любом случае включайте его на полную мощь, на полную силу и идите покорять этот мир. Наша афиша, как всегда, в помощь. Вы можете посмотреть, что сегодня такого эдакого происходит у нас в Тюмени, и смело отправиться и себя показать, и других посмотреть. Смотрите нашу афишу в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия», в нашем сообществе ВКонтакте «Радио Красная Армия», и не пропускайте ничего самого прикольного сегодня и вообще в эти выходные. Мы с вами тоже идем дальше. Впереди очень много танцевальных работ. Здесь вам и Мод in the Club, и Бенаси Брос Hit My Heart. Ну, один трек горячее другого. Прямо сейчас делай громче. И, конечно же, кайфуй. Суббота же.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эль Фарбен, Рен Миллер, Боди Толк. Лови уже через пару минут здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
4: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: На Красной Армии Мэри Гу с вещицей. Настоящая очень красивая работа и не менее красивая Даша Русакова здесь у меня уже сидит.
1: Ой, спасибо.
0: Даша, привет.
1: Спасибо большое, Маш. Ну, в благодарность тогда предлагаю тебе выбрать из двух новостей, о чем будем говорить дальше. Варианты такие: про вкусняшки, либо про Джонни Деппа.
0: Конечно, про вкусняшки, Даша.
1: Ну, как будто есть разница, да? Вкусняшки, Джонни Депп. Хорошо, хорошо. Расскажу тогда про новое печенье Орео. Вкус очень неожиданный.
0: Круто, мы в предвкушении уже все ждем.
1: Да-да-да, тренируйте свои вкусовые сосочки. Сейчас будем представлять себе один необычный вкус нового печенья. Тебе же, Маша, желаю хорошего дня.
0: Спасибо, Даш, тебе тоже классного эфира, отличного настроения.
1: Пока.
0: Пока.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 3 часа в Тюмени. И далее, далее послушаем сочный звук от Федука. Тема называется «Губы целуют», а до этого Jonas Blue, «Girl», делай громче.

Мы только что Bruno Mars с темой I Just Might в Тюмени 15 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про новый вкус Oreo. Это шоколадное Oreo с курицей KFC. Да-да, с фирменной смесью специй KFC. Звучит как, не знаю,

0: классная электронщина в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
13: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 19 ожидается дождь. Ночью небольшой дождь и плюс 15.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе мощная коллаба. Это Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с темой отражения. Да, страсти кипят. Послушаем уже совсем скоро. Не переключайся.
0: Реклама.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
10: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00.
11: Автодром Метелевский.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.
6: Знаешь, как...

уже что же сказать бай-бай скуке этим вечером, потому что мы заряжаем шоу «Партизан», уже подгружаем 4 часа отличного саунда, чтобы ты мог, могла танцевать и отдыхать на полную. Не пропусти, начало в 8 вечера. Можешь попробовать

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 19, ожидается дождь, ночью небольшой дождь и плюс 15.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь будут две иконы поп-музыки. Это

0: мировые звезды в твоих динамиках через 2,5 минуты.
1: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
2: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
1: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
2: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
1: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
2: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротилинь, ОГН-107-725-866-8-16+.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
6: И слушай новые треки.
5: Вступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса. И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Вступай.
6: vk.com/redarmyfm

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 16 часов.

людей по всему миру хотят знать, что это был за трек. Вот так и мировые звезды вращаются в наших кругах. И дальше больше. Услышим дуэт Валан Рокстон. Ребят разматывают мировые чарты уже минимум полгода. А прежде прозвучит новинка от Моны «Мама». Это «Красная армия».

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров». Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. Впереди нас ждут насыщенные выходные и очень креативная следующая неделя. И по традиции этой недели сначала немного о ТНФ. В среду в городском пространстве ТНФ в 10 утра начнется муссходка, а в 17.00 разговор об адаптивности бизнеса. В интерактивной зоне «Просто о нефти» можно изучить Керн и нефть под УФ светом, собрать пазл «Нефтепровод» и пройти викторину 0+. И обязательно планируем с вами 15 сентября. С 18.30 на уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ 16+. Сегодня с 12 дня в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства пройдет открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса 0+. В 18.00 «Бульвар Бар» приглашает нас на «Музлото». В программе ведущий, стендап, призы и еще много всего интересного. 18+. 13 сентября в воскресенье с 11 утра стартует «Хвостатый фест» на озере Тихом. Парад пород от Шпицев до Алабаев. Спортивная арена, танцы с собаками. Будут работать зоопсихологи, ветеринары и еще многое другое. 0+. В 13.00 на кухне рынка Михайловский будем расписывать мини-тыквы, пить чай и создавать осенний декор 7+. С 14.00 на втором этаже ТРЦ «Кристалл» пройдет День юных программистов. Ребята попробуют разработку VR-игр, диджитал-спорт, искусственный интеллект, Roblox, Minecraft и робототехнику. Обещают даже робособаку. 0+. Также в 14.00 Дом-музей русских пород лошадей зовет на большой конный праздник. Впервые в Тюмени парад пород. Перед нами появятся лошади с удивительными историями. Породы, чьи представители покоряли Эльбрус и совершали кругосветные путешествия. Миниатюрные лошади и настоящие гиганты конного мира. А еще познакомимся с жеребятами, родившимися этим летом. 0+. 14 сентября в 20.00 в ДК «Железнодорожник» выступит Павел Дедищев. Участник стендап на ТНТ Павел привезет новый сольный материал, в том числе шутки, которым тесно в телевизионном эфире 18+. В среду в 19.00 в Большом зале ДК «Нефтяник» начнется пятый сезон проекта «Не холодно, Тюмень. Модные сезоны». В программе большое шоу и коллекции российских дизайнеров, а специальным гостем станет стилист Александр Рогов. 6+. В 20.00 в «Бруклин Болл» на Тимофея Чаркова выступит звезда женского стендапа Маргарита Родина. В сольной программе искренний и смешной разговор о жизни после 40, семье и умении сохранять чувство юмора. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Бланш. А еще расскажу про новую роль Джонни Деппа. Актер возвращается в большое кино. Подробности далее.
1: Реклама.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+. Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра «Life Drive». Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром «Life Drive». По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Вы достойны лучшего. В Сибирь Оптике поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Группа «Многоточие» в Тюмени.
11: В жизни так
8: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
12: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама. Застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донор». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пула квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Фейк в Тюмени 16:46. Как и обещала, рассказываю про новую роль Джонни Деппа. Актер возвращается в большое кино в экшн-триллере «Вечный странник». Компанию ему составит Пенелопа Круз. По сюжету там круизный лайнер, криминал, преступник.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На старте хитовая вещица «Ever Since You Left Me» от French Montana и Макса Би. На летнем вайбике будем двигаться далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 5 вечера.

люди все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Теперь Till the World Ends. В 2011 году песня была огромным хитом. Ну а какая музыка популярна сейчас, определяешь ты. Для этого заходи на сайт redarmy.fm, ставь лайки трекам, которые тебе по душе, а потом лови их в итоговом чарте «Выборка». Итоги подводим каждую неделю по пятницам в 18 часов и субботам в час дня. Непременно подключайся и задавай музыкальные тренды в лучшем городе Земли. Далее к нам присоединится постоянный резидент «Выборки». Это группа BTS с треком «Swim». А до этого встречаем Холли Флейма, группу Айова и Доуса «Love You» на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: Захава!

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас +24, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером +19 и дождь, ночью +15 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящий трек от Tame Impala и Jenny Dracula. А еще расскажу про знаменитости, в честь которых называли новые виды насекомых. Не переключайся.
0: Реклама.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Захавейл, мы едем в автомаг.
4: Удобно.

0: домики и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

это. Очень хочется, чтобы реагировали с юмором, иначе, ну, весь прикол тогда уже теряет свою прелесть. Дальше послушаем Оливера Хелденса A-E-I-O-U. Это классная тема, прозвучит сразу после Энзера. «Ты не бойся ночи». Это «Красная армия».

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди эффектный трек «Take Me Back» от Кайга и Макса Ноуна.

0: Реклама.
1: Группа «Многоточие» в Тюмени.
2: Жизнь так бывает.
1: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
1: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
7: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
1: Категория 6+.
8: Захватывай!

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 6 часов.

Джоэл Кори с хитярой Whisper на Красной Армии. В Тюмени 18 часов и 11 минут. Как и обещала, рассказываю про сериал о пингвинах из Японии. Нет, это не нейрослоп.

0: Включайся.
1: Реклама. Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит группа Cat Size с суперхитом Animal. Самые странные вкусовые сочетания, которые доводилось пробовать россиянам. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+. Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

с нами Коста Лакоста с темой «Черри-леди». Впереди еще больше классных пластинок. Ну а пока, как и обещал, рассказываю про самые странные сочетания продуктов.

кетчупом. Ну ладно, это я еще могу понять. Чипсы с вареньем. Ну, такое себе. Копченая рыба с медом или конфетами. Вот тут вообще все мимо меня. Либо шоколад с колбасой. Сомнительно, но окей. Я когда этот список прочитала, конечно, мне стало немножко нехорошо, подумала, что это за странные люди, а потом вспомнила, что сама, например, обожаю свежие огурцы с вареной сгущенкой. Если ты еще не пробовал, не пробовала огурцы со сгущенкой или что-либо из этого списка, то, может быть, если хочется добавить в свою жизнь немного эксперимента, то стоит, и главное запастись потом... забыла, как полисорбом. Во, главное запастись полисорбом. Далее с нами Федук, губы целуют. Прямо сейчас Джамиля, суперстар, это Красная Армия. Делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь прозвучит громкий хит «What If» от «Нептуники». Полная версия менее чем через 2 минутки. Стоит дождаться.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тем не менее, 7 часов.

Me Fast Boys, тема Music Sounds, то есть музыка звучит. Да и слухи вокруг нового сериала по Гарри Поттеру не умолкают. Я слежу за всеми и делюсь с тобой выжимкой. Судя по новому трейлеру, сериал один в один следует за книгой, но в роли профессора Снейпа утвердили папа Исиеду, это британский актер с темной кожей. Исполнительница роли Джинни по неизвестным причинам покинула съемки, ее заменит другое. А вот что самое интересное, по-прежнему неизвестно, кто исполнит роль того, кого нельзя называть. По слухам, на это место претендует сам Дэниел Рэдклифф, исполнитель Гарри Поттера в одноименном фильме. Если это случится, то это будет просто бомба. Пример

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится крутейший лирик с очередным хитом «Аутентичная». Меньше 3 минут этот трек будет здесь, не переключайся.
2: Реклама.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
11: Категория 6+.
12: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
13: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость группы по каникулы 26 сентября в 22:00. Бульвар Вар, Герцена 63. Бронируйте 666-330.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 21 градус, ночью ожидается небольшой дождь и плюс 16, завтра утром плюс 14 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди номер один в моем личном топе. Это «Зерп» и «24» в «Count Golden Fast Friends».

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
3: Здравствуйте!
2: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
3: Ну да, я тебя два раза обогнала.
2: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
4: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

Строчки — это Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Красной армии только что, тема белорусских и его мысли. Ну, вечер субботы создан явно не для раздумий, правда, а для чила и танцев. И мы готовы подогнать соответствующую музыку. В 20.00 стартует супер-мега-вери-бест микс танцевальных треков. Это шоу «Партизан» с горячими хитами и классикой танцполов.

0: Какие тоже осадки?
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: На очереди атмосферная тема «Mad World» от «Two Colors».

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 20 часов.

0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: «Простойками». Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: до промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

Differences.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра «Life Drive». Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром «Life Drive». По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 2 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Yeah.